Но он ушел в далекую страну, не поклонился на прощание отцу. Прощаться с братом тоже он не стал, а так ушел, уехал и пропал. Чего достиг в далеком том краю? Свою, быть может, он нашел судьбу? Добиться славы и почета он сумел? Удвоить состояние успел? Нет, счастья не нашел он в той стране, но потерял и то, имел что при себе. Он деньги прокутил, ушли друзья, в хлеву остался жить, в каморке пастуха. Тогда решил вернуться он домой, не сыном, нет, рабом или слугой. Пришел поникший, на колени пал, оборванный, босой и грязный, зарыдал. Отец, увидев сына, подбежал.